0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify.
1: Сегодня у нас в гостях человек, который за свою жизнь сменил 30, если не профессий, то занятий. Андрей Подлубный. В последнее время он работает в Берлине водителем автобуса, а кроме того, он написал об этом книгу, которую сегодня и представит. Ну и, конечно, разговор пойдет о том, как любить свою профессию и никогда не унывать. В студии я, Алена Колесникова, и Ксения Александрова. Вы слушаете «Космо по-русски» про людей. Андрей, давай поговорим о последних, самых интересных твоих работах. Я знаю, что в последнее время ты был программистом, ты сейчас водитель автобуса и ты писатель. Давай с этого начнем.
2: Обычно, да, все на LinkedIn, в том же профиле, надо что-то написать, там, допустим, программист. Есть люди, которые пишут там все их профессии, вот если я сейчас 30 профессий, и их называют теперь slash-person, то есть через slash очень много вещей. Вот, но я не могу ограничиться одним человеком. Вот ты сказала что-то, последние три или самое интересное. А я еще и контрабандистом был. То есть куда это, за это тоже деньги получал? В Германии это было как бы легально, а контрабандировали мы как бы туда. Поэтому я очень много вещей делал.
1: Ты знаешь, это честно, зависит от того, насколько ты вообще готов об этом говорить.
2: Да, без проблем.
1: Мне бы хотелось. А можешь сказать, куда контрабандировали и что?
2: Но это же было, когда только телефоны появились, продавали залоченные телефоны, то есть там уже симка. Покупали кучу телефонов, симку вынимали, вызванивали на 090-ми номера, телефоны отправляли в Киев, там их разлочивали, продавали в 10 раз, в 5 раз дороже, и на эти 5% и жили как бы люди. Вот. И
1: какая
2: там делились.
1: Какая потрясающая предприимчивость. Мне нравится.
2: Вот, там много вещей же было на самом деле.
1: А еще какое-нибудь такое же интересное занятие?
2: Ну, сейчас не вспомню на самом деле что-то, я не готовился. Просто вот интересно, мне сразу резно. Для немцев у меня есть еще одна история. Я работал у Франк Сандера, немецкий певец, который. Он, помимо всего прочего, как бы в конце года на войнах, то он бездомным дает же ужин, там на 1000 персон обычно. А еще у него были «Мама ЦД». То есть он записывал компакт-диск, там типа «Дорогая мама, поздравляю тебя с Днем Матери». Вот 90-е это было.
1: Это для тех, кто сам не хочет наговаривать, покупать такое.
2: Ну, тогда
1: CD?
2: Было модно маме послать CD. Да, она в Синьорнхайме, условно, в доме престарелых, и послать CD-шку. И вот это вместо слова «мама» можно было напеть. Франк Сандер набивал любое слово. Было 2800 имен. «Мама», «Ома». Там по-русски, если Настя, Инна, там кто-то сестре дарил, бабушке.
1: Вот это бизнес.
2: И я на качестве, на отделе качества сидел, проверяли мы. И треть CD-шек покупали женщины себе сами.
3: Давайте вернемся к основной теме, собственно говоря, нашего разговора, потому что у нас есть неожиданный инфоповод. Мы несколько месяцев назад на Фейсбуке опубликовали небольшой видеоролик о том, как Андрей стал водителем автобуса, вдруг неожиданно. А теперь еще более неожиданно Андрей написал и выпустил, по крайней мере, в цифровом формате книгу о том, как он работает водителем автобуса, об этой профессии. И такой маленький мой профессиональный спойлер. Ребят, книга шикарная, прочитала с огромным удовольствием. И, ну, положа руку на сердце, скажем так, это такая, как минимум, добротная, качественная публицистика. Поэтому вот я хочу, чтобы ты признался, откуда ты это умеешь. Это, очевидно, не первая твоя попытка работы с текстом. Это не графоманство.
2: Ну, во-первых, мне кажется, я сейчас покраснел, потому что прям живую чувствовать похвалы. На самом деле очень смущен. А, да, я, в принципе, с текстом работал, но эта книга абсолютно случайно получилась. Я когда... Мне очень тяжело давались первые недели и месяцы, и вообще и учеба. И чуть ли не на первом занятии инструктор по вождению сказал, ну, у тебя это все тяжело идет. Ну, как-то вдохновил сразу так на неделю вперед он. И я жаловался своим друзьям, и они говорят, пиши. Ну, то есть у меня есть телеграм-канал, давай в канал, пиши людям.
1: То есть друзья не выдержали, да?
2: Нет,
1: они просто перевели стрелки.
2: Они говорят, контент, это ж классно, люди это и хотят услышать, потому что ни у кого ничего не получается, всем тяжело, и если кто-то еще об этом будет говорить, типа, люди оценят, что даже просто хоть у кого-то что-то хуже, у меня еще не так плохо, да? Когда на паперте кто-то просит милостыню, люди многие дают из-за того, что, о, хоть кому-то хуже, чем мне. Ну, вот примерно то же самое. А потом этих статей как бы получилось так много, что прям за полсотни зашло, я думаю, это прям книга, наверное. Начал писать книгу, но получилось скорее больше брошюра, там не так много в итоге осталось.
3: Ну, вот. Я бы сказала, что это такой публицистический лонгрид. Я бы видела такой текст в каком-нибудь большом хорошем журнале, скажем так, который такой прекрасное чтение на час, скажем так. Но на самом деле вот все, что ты рассказал, книга-то как раз производит обратное впечатление. Она так вдохновляет вообще на жизнь, она такая жизнеутверждающая, и чувствуется, с каким добром ты относишься к окружающему миру, и, в принципе, хочется махнуть рукой и сказать: класс, вот брошу все, пойду водить автобус. Поэтому вот этот миф надо еще побольше развенчать, что вот этот момент осознания, как я понимаю, у тебя, он пришел не сразу, когда ты понял: о, я классную профессию себе нашел, еду, кручу баранку, получаю удовольствие.
2: Ну, удовольствие я начал получать... Ну, хорошо, бывали моменты удовольствия сразу, но удовольствие я начал получать вот сейчас только, через полгода где-то. Вот. Тогда действительно можно прийти, расслабиться, ну, хотя бы там со второго круга нового маршрута или там маршрута, который недавно, давно не ездил. Да, то есть мне, я бы сказал, если самое крутое в этой профессии сейчас, у меня нету шефа. То есть за спиной никто не стоит, я сам себе капитан, не кабина, а рубка, типа, еду на своем корабле, плыву по городу, огромный слоник такой. Это действительно так и выглядит, я намного выше других, я дальше вижу, как бы. И действительно можно расслабиться, не так, как в колонии каких-то других машин.
1: То начальника есть... нет, но ответственность намного больше, чем обычно.
2: Ну, а кого ее нету? Ну, ответственность, конечно, есть. То есть, в первую очередь, если водитель понял, что у него самое главное — это безопасность пассажиров, и тогда просто он ездит медленно, аккуратно, и тогда действительно получается, ты плывешь, потому что ты не делаешь резких движений, нету резкого торможения, и на некоторых линиях действительно можно спокойно плыть, так медленно, кайф.
1: А как долго учиться пришлось?
2: Официально там порядка 4 месяца, там почти месяц теории надо учить, ну и примерно где-то в вождении недели 3, обычно 3 человека в машине ездят, там каждый по 2 часа в день. И еще БФОГ свои месяцы всунуло, то есть, ну, чтобы не тратить деньги на обучение, допустим, 2 недели надо ездить с каким-то водителем, то есть вставать 3 утра, приходить на работу. Насколько я знаю, некоторые уже через пару дней такой работы говорят: не-не.
1: Я однажды зашла в автобус через переднюю дверь, мне нужно было купить билет, смотрю, а рядом с водителем молоденький мальчишечка, симпатичный такой, стоит девушка-инструктор и говорит ему: да-да-да, не волнуйся, ты все сделал правильно. Потом: да что ж ты делаешь, мерзавец? И потом опять: да-да-да.
2: Ну это вот значит, он это только получил права, пришел на работу в БФУГ, и это первые 2 недели. То есть он 2 недели ездит с инструктором, то есть он уже на своих правах ездит, все ошибки — это его. Но инструктор просто помогает ему с линиями освоиться, показать, там, может, где поворот, может, где-то чуть-чуть больше взять влево или... Ну, вообще, действительно, очень сложно. И вот эти первые месяцы тяжелые, хотя бы половину с инструктором отъездить. Это очень тяжелое время.
1: Андрей, слушай, а вот если мы действительно сейчас нашим разговором, помимо твоей книги, кого-то убедим идти в эту профессию, да, то встает вопрос, что нужно иметь или что нужно уметь для того, чтобы идти учиться?
2: Я знаю, что есть ребята совсем молодые, у которых прав вообще не было. И они пришли, сразу стали водителем автобуса, и на обычной машине никогда не ездили. И инструктора говорят, иногда у них даже лучше получается, чем у тех, кто много ездил. Я бы сказал так, из тех, кому я завидовал, что им легко дается, это бывшие таксисты. Они город знают, в принципе, не задумываются о том, куда и как ехать, все повороты знают. Им намного легче выучить маршрут, и езда лучше была. И бывшие грузовики, водители грузовиков, то есть они, им габаритам привыкать не надо. То есть если кто-то ездил по городу на грузовике, там занимался, воду доставлял, им тоже намного легче было учиться. То есть я не вижу большой сложности в переходе. А так не стоит идти, если людей ненавидишь. Но есть люди, которые не любят общаться с людьми. Это невозможно не общаться. Постоянно как проехать до такой-то больницы, в первый раз слышу название. Или а доеду ли я с вами до Натуркундунмузея. То есть надо хотя бы примерно представлять, где что. Или сказать, что без понятия, более-менее вежливо. То есть на английском постоянно вопросы, постоянно сует телефон в лицо, где на китайском написано, куда ехать. То есть более-менее ситуация о том, что с людьми надо оказывать услуги, а не регулярно. Поэтому если человек это не любит, не стоит.
3: А вот интересно, мы уже знаем, что ты себя попробовал еще в миллионе разных других историй. Как по ощущениям, ты сейчас остановишься или ты поездишь на автобусе и пойдешь печь булочки с изюмом?
2: Мне дочка моя дочка моей жене недавно сказала, папа вообще остановиться когда-то может. То есть вот у нее там много работы, она ею, а папа всегда ищет новые проблемы, которые потом героически решает.
3: Это образ жизни.
2: Да, это такой образ жизни. Я не знаю, то есть мне пока нравится, но если что-то я увижу, что действительно меня вдохновляет или заденет, наверное, что-то дальше. Но на последнем месте работы я был 3 года, и если бы меня не уволили, я бы остался там дальше, скорее всего. Вопрос не в том, что я долго не могу на одном месте, вопрос в том, что происходит с тем местом.
3: Вот, кстати, я бы тут хотела уточнить, потому что этот вопрос я неоднократно видела в комментариях под роликом, который мы сняли. Пользователи Фейсбука-то, они не такие доброжелательные, как Андрей. И там были такие возмутительные, ну, значит, он хреновый программист, раз с высоты программирования упал, так сказать, на землю вождения автобуса.
2: Что такое хороший программист? Ну, возможно, и плохой программист, но если уже действительно подходить, я работал EPAM Systems, это, по-моему, 50 тысяч человек было на 2022 год, по-моему, работало 10 в Беларуси, 10 в Москве, условно, 10 в Киеве и 20 по всему миру. И у них упали акции очень сильно в один день. В 24-м, по-моему, это году было. И все, у кого не было проектов, в Берлине в один день практически уволили. То есть в 2 дня. Вообще по всему миру, но в Берлине это было от 5 до 10% Belegschaft, то есть всех, кто работал в Берлине. То есть меня ни одного уволили в тот день. По-немецки это звучало, что в связи с недостатком договоров, там как-то вот так это звучало. Вот, но... Я считаю, что я нормальный программист. Но я уверен, что есть люди, которые там звездочки, они намного лучше. Ну, то есть это сложно сказать.
1: Я думаю, что мы будем считать, что ты хороший программист, потому что если бы это было не так, тебя бы уволили одного и намного раньше. Поэтому остановимся на таком мнении. Ты упомянул, сейчас твоя дочь говорит, что папа находит в себе проблемы и героически их решает. Вот я хотела бы поговорить обязательно сегодня еще о героическом решении проблемы, а именно издание книги. Я в этой студии видела очень много писателей. И практически все они говорили, написать книгу — это одно, это ничего, это несложно. А вот издать ее... Твою книгу я видела в электронном варианте. Существует ли она в бумажном? Где и как ты ее издаешь? Давал и как ты ее выставлял, ну вот, в частности, на Apple Book.
2: Ой, может, интересно это, кстати, кому будет. Я попытался сразу на Амазоне, как бы Амазон, во всяком случае, у нас у всех есть, да, у местных, скажем так. Амазон не работает с русским языком категорически. Он его выкидывает. Все, что там на русском языке, либо они продаются как вещи, ну, то есть, допустим, книги давно купленные и вторичный рынок, либо обманным путем. То есть было указано, что белорусский язык или украинский, по-моему, оба идут.
1: Хотя... А как Amazon относится, кстати, к книгам, которые переведены с русского языка?
2: Нормально. Немецкий и английский вариант я сразу засунул. Вернее, не сразу, я русским языком занимался. Раз не принимает Amazon, я решил попробовать с Apple и с Google. С Гуглом я воевал почти 2 месяца, он почему-то мне не открывал, конта было закрыто, в конце концов победил, письма писал 2 месяца. Вот, и на самом деле, ну что там электронный вариант, EPUB закинул, и все, то есть, ну, в формате. А в связи с тем, что мне надо было разрешение в БФУГ брать, я в итоге сам перевел на немецкий, потому что она с чатом GPT начала переводить, девушка. И когда я перевел, я думаю, ну, тогда я английский сделаем, с чатом GPT перевел еще на английский. Ну, что значит перевел с чатом GPT? Кучу глаголов поменял, многие вещи отредактировал, то есть, конечно...
1: Ну, его нужно редактировать. Да. То есть, мой опыт говорит, что переводишь, а потом 4-5 раз редактируешь, и текст становится вот конфетка. Но работаешь практически столько же, сколько писать самому.
2: Ну, немецкий даже в нескольких местах, в местах 3, отличается от русского значительно. То есть, прям по-другому написал и даже... Ну, неважно. В общем, перевел. И на английский или немецкий вариант на Amazon закинул. То есть я не вижу большой проблемы, но это заняло, может быть, времени. Ну, 40 часов все вместе заняло. 50 пусть будет.
1: А в бумаге ты издавал?
2: В бумаге я бы хотел на русском языке, но это тогда надо самому, условно, если экономить в Польше, заказать там 1000 экземпляров, обойдется, наверное, в евро, ну, не знаю, в 500. Потом сюда привезти эту палету книг, потом заниматься. Я не думаю, что я продам больше 100 экземпляров электронки. Если действительно электронка разойдется, скажем, штук 500, я подумаю о том, чтобы печататься в бумаге. Не ставлю перед собой такие задачи.
3: То есть, только я хотела сказать, очевидно, это не коммерческий проект.
2: Да, то есть я не вижу смысла делать бумаги и ради тех 10 человек, которые с удовольствием увидели бы мой автограф. Не, вообще не в тему.
3: А вот, кстати, мне интересно, по тем талантам, о которых мы уже знаем, вот явно их многовато для водителя автобуса. Я так понимаю, что поскольку ты делаешь все легально, то в БФУГ об этом тоже прекрасно знают. Так вот, не ждет ли тебя какой-нибудь интересный креативный рост внутри компании? Такого бы водителя перевести бы в пресс-службу, как минимум, или в пиар-службу?
2: Я не думаю, что без нейтива немецкий, я бы сказал, что у меня далеко очень, достаточно далеко от хорошего немецкого, все-таки достаточно сильный акцент. Но, если честно, вот если бы сейчас все заново начинать, вообще все заново, я бы, конечно, бы стал бы учителем. Вот, потому что до этого как бы в IT я и учителем преподавал, доцентом, учитель — защищенное слово в Германии, я был доцентом для взрослых, преподавал информатику, я был в восторге от этого, то есть мне очень нравилось. И если в БФУГ будет какой-нибудь, я не знаю, анбординг или еще что-нибудь, вакансия свободная, я, конечно же, попробую внутри нее попасть на вот такую вещь. Вот, прикол в том, что в БФУГ, я знаю, несколько человек видел, которые неделю работают в бюро, неделю работают за рулем. То есть, там, допустим, два человека в этом бюро, они как бы вдвоем делят должность бюро и вдвоем делят должность водителя, условно. И это, по-моему, вообще шикарно.
3: На самом деле, самое главное-то мы не сказали. Ты проговори, пожалуйста, я думаю, что сейчас желающих поприбавится, как называется книга, где ее искать для бестолковых, где скачать, куда ткнуть.
2: Но книга называется «Почему автобус меня не дождался?». И это, кстати, первый вопрос, который мне задавали, как только я стал водителем автобуса. Поэтому название книги, само собой, самый частый вопрос. Я сделал сайт книги bus.andron13.de. Вот, и там, в принципе, есть ссылки на Google, на Apple книги и немецкий и английский вариант на Амазоне. А так, в принципе, можно поискать, возможно, на Google Play, на Apple, просто вбить, почему автобус меня не дождался, Андрей Подлубный. И можно найти эту книгу. Сейчас она недорого стоит совсем. Минимальные 3 евро.
1: Андрей, ну еще задам вопрос, который меня мучает, а может быть и еще кого-то, кто слушает нас сейчас. Планы-то на будущее у такого человека, как ты, они же как бы изнутри растут, как подсолнухи. Писать еще одну книгу, перейти на какую-то совершенно другую работу. Я понимаю, что ты особо не собираешься, но ведь наверняка вот в голове планы есть.
2: Вот, допустим, с книгой. Я написал книгу и думаю, и ChatGPT же скормил, ну как ты ее оцениваешь и все такое. Сейчас же без него вообще же невозможно. Ну и во всяком случае,
1: да,
2: у меня.
1: Типа, тебе понравилось?
2: Да. Да, тебе понравилось, ну конечно же, да. Вот. И он говорит, ну маловато. Типа, для книги это маловато. Я сижу, думаю, ну не могу высосать из пальца еще хотя бы одну главу. А когда опубликовал, еду, и 3 главы сразу в голове. Вот буквально за час вышли, вот об этом надо написать, об этом и об этом. И я потом советуюсь с девушкой, которая редактор как бы книги, вычитывала ее 3 раза целых. Она говорит, нет, надо остановиться. Ты не можешь постоянно добавлять эти. В какой-то момент должно быть стоп. Бери, начинай вторую книгу тогда уже. И это, то есть, возможно, и будет вторая, если я к этим 3 главам еще 30 придумаю. А возможно, это будет последнее. Я не знаю, загадывать с книгами, с творчеством, я его пока не могу контролировать. А так, планы, конечно, у меня гора.
0: Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение, крушение. Последний троллейбус

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

Космо – это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.